0: Есть мертвый,
1: протяжка.
0: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Студия ИТ АСУР. Ищи мутатома вару. Студия ИТ АСУР.
4: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye ITT ASZOR, a legújabb